0: Амур, амур, залетайте бурело на мурмулях. Я тоже хочу на брендах так глюцать. Быстро кричит мне, что за суета. Хватит хоботиться, пора нам на волю. Заводи железного, поедем медведь. Время идти туда, где мурчат. Муру-мур, идем на торпеде.
1: Эй, ты, слышь?

дело. Я здесь не левый пассажир, эй, гусь. Гуси мои давно улетели, да. Заводи, дай газ, гони колесницу и дави, дави, брат, на полную. Здесь не место тем, кто забыл про слово.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

потерял себя в районах ледяной Москвы. Я думал, мои раны нету шансов залечить. Но ты будто 03, ты можешь приехать спасти. Даришь мне сердце, где места хватит на

видел твой смех, как снег, что свалился на голову мне. Как я посмел думать, что таких попросту нет? Это безумие. Я сам на себя не похож, даже близкие не узнают меня. Думают, спят

что если завтра закончится мир, и мы не сможем больше мечтать. Одна судьба на двоих, и ты в ладонях моих, больше никаких прощений. Будто звезды падаем ввысь, позади оставляя печаль. Ты половина моя, и за тебя бы погиб.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

ты, наверное, была права. Нужно было просто промолчать. Я хотел нажать на тормоза.

0: Включи хорошее настроение. Включи Пульс Радио. 103.8 FM.
1: Ярко звезды светят.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
4: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300. 7+.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
6: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
8: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, Горки Шкрала.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Ешкарале 63-50-00.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
5: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
6: Чек не горит, но машина тупит. Компьютерная диагностика. Найдем и устраним. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
7: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
8: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
9: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
8: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
9: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
10: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
11: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
12: Пора раздвинуть стены.
11: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле 42-28-28.
13: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли в наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
3: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшовное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
4: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Era Life». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
6: А мы продолжаем игру у Василича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Василича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
9: Йошкар-Ола.
10: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
11: «Центр притяжения».
12: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
13: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
14: Йошкар-Ола. Опять что-то сломалось. Хватит металла.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно. Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте «12+.»
3: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
4: Пара-па-парам, пара-па-парам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
3: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
4: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
5: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
6: Кирпич.
5: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
7: Продавец в продуктовый. Это звучит скучно.
8: Но не у нас. Любите общаться, помогать покупателям и быть в движении? Тогда мы ждем вас. Официальное трудоустройство, соцпакет, стабильная работа и дружный коллектив. В общем, в магазин «Пижамка» нужен продавец. 47-15-15. 47-15-15. Город Йошкар-Ола.
9: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК М-Групп. Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
10: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 00.
11: А я на гитаре могу.
12: А я клавишник от Бога.
13: А меха все мои.
14: Какие меха?
13: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
15: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
16: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
17: К морю или на дачу? Кондиционер, подвеска, тормоза. Проверьте машину перед дорогой. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
18: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
19: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909. Йошкар-Ола.
20: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола. Медицинская, 17. Звоните 22 35 74.
21: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
4: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
3: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
4: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
5: Парапапарам, парапапарам.
3: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
7: Мебель. Украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересное решение для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Йошкар-Оле 770909.
8: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
9: Открой сезон шашлыков с «Йола Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Йола Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Йола» – вкусно есть, полезно.
10: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
11: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
12: Дом начинается с забора. А забор со сталь «Снаба». Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: «Сталь Снаб», металлобаза «Сталь Снаб»,
13: Прохорова, 45В.
12: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: 9.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Меркровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-полевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
1: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы. Землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли Земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией «Антисейдмен». Геологи шутят. Наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.

0: 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс, но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать, видеть связи между событиями и делать выводы, то есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
1: Мнение диванного эксперта.
2: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история — это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на посошок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ну, по мне, точнее и не скажешь.
0: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и враштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99-40-20.
3: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99-40-20. Йошкар-Ола.
1: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
2: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
5: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
6: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
7: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
8: «Центр притяжения».
9: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
10: Кадры решают все, и каждый может быть лучшим. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
11: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
12: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23 26 33 23 26 30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
4: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
5: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
6: Пишкарова.
7: Парапапарам, парапапарам.
8: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах Рикер. Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет Рикер. Рикер. Ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
9: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
11: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
12: Не переплачивай! Покупай выгодно! Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора, арматура, профлисты, поликарбонат для теплиц, спецпредложения по доставке. Металлобаза «Стальснаб» 316-222, Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
13: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон» GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон» GT430. ИП Шайхутдинов, 2026 год.
14: Открой сезон шашлыков с «Юла-Маркет». Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах «Юла-Маркет». Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. «Юла» – вкусно есть, полезно.
15: Стоптанные туфельки. Знаменитая сказка братьев Гримм «Языком танца». Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера, 4 и 9 июня, 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кырли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
5: Стрижка не должна кричать. Она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28 88 71. Йошкар-Ола.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
3: А я на гитаре могу.
4: А я клавишник от Бога.
5: А меха все мои.
6: Какие меха?
5: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
6: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
5: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Вешкрале. 41-25-61.
7: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
5: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
6: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
5: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
6: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
7: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
8: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63-50-00.
9: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните. 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Музыка для настроения. Музыка для души. Пульс радио.
1: В узкой горной дороге, что вьется, как серпантин.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
3: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотры в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
4: Пара-па-парам, пара-па-парам.
5: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
6: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно «Вера Лайф». Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых «Эра Лайф». Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
7: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
8: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
9: Пора раздвинуть стены.
8: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42-28-28.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: можно терять тебя, губы кусать, саму себе не доверять. Блики расстроенных глаз, остатки незаконченных фраз. Это не я,
1: это не я,
0: это кто-то за меня.

0: Реклама на Пульс Радио. Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
1: Время отдыхать.
2: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
1: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский, 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
3: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
4: «Центр притяжения».
5: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 12 июня, 19:30, деревня Карай, музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
6: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 11 часов. Очевидности,
1: невероятности.
0: На Пульс Радио.
2: Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Мишкарале 99-40-20.
3: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
3: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-полевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
3: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы. Землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли Земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией «Antisedmen». Геологи шутят. Наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
3: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
4: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку,

0: на экзамене у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история – это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история – это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на пасашок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ну, по мне, точнее, и не скажешь.
1: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасады объявляет любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и враштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
3: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шон Гокачи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
3: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
4: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
5: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газ. Эдон. Наш Эдон. GT430.
6: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
7: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт, 18В. Телефон 23-20-12.
8: Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
9: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Мариинская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Мариинской филармонии. 6+.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр Супер 8 – это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. Супер 8. Все только начинается.
4: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: А я на гитаре могу.
3: А я клавишник от Бога.
4: А меха все мои. Какие меха? Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Ешкрале. 41-25-61.
5: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Ешкрале. 330-300.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Holding. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкороле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-пылевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
1: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы – землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли Земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией антисейдмен. Геологи шутят, наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
1: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история – это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон?

0: Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на пасашок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ну, по мне, точнее, и не скажешь.
1: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. Профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и враштакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
2: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
3: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: Программа «На Пульс Радио».
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Каникулы в «Мультискилл». Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. «Мультискилл». Здесь у детей есть детство.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола, вкусно есть, полезно.
6: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
7: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов – ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
8: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
7: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие по-нашему! На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15, 97-97-15, город Йошкар-Ола.
9: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
10: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
11: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8 939 745 48 08.

0: Звонить 707-767.
1: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. С «М-Тур» ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
2: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23 20 12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
3: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле 63 50 20.
4: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Радио.
1: Алло.
2: Да.
1: Привет.
2: Здорово.
1: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
2: Молли.
1: Молли.
2: Молли.

0: Реклама на Пульс-радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
3: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстро. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
4: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Вишкар-Оле 770909.
5: Дом начинается с забора, а забор со сталь-снаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Сталь-снаб». Металлобаза «Сталь-снаб».
6: Прохорова, 45В.
5: Телефон Йошкар-Оле 316-222.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии. А въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
10: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
11: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
12: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
13: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
14: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
13: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
14: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
15: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните 55-25-10. Город Йошкар-Ола.
16: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Кадры решают все, и каждый может быть лучше. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои, высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих!
3: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
4: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
5: «Центр притяжения». Пара-па-парам, пара-па-парам.
6: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
7: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вас. Вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неоферно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
5: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
6: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер «Эдон GT430» по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш «Эдон GT430».
7: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
8: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
9: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

Музыка для настроения. Музыка для души. Пульс радио.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкарале. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
4: А я на гитаре могу.
5: А я клавишник от Бога.
6: А меха все мои.
7: Какие меха?
6: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике.
7: Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где?
6: Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Ешкарале. 41-25-61.
8: Не переплачивай. Покупай выгодно. Оптово-розничная база металлопроката. Трубы для забора. Арматура. Профлисты. Поликарбонат для теплиц. Спецпредложения по доставке. Металлобаза «Сталь Снап». 316-222. Прохорова, 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
9: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните 55-25-10. Город Йошкар-Ола.
10: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
11: Весна. Время любви. К своему автомобилю. Сделайте ему приятно. Проверьте, не устала ли ходовая часть от зимних дорог и не плачет ли кондиционер по заправке. Комплексный осмотр на подъемнике по 39 пунктам бесплатно. Любовь взаимна. Исправная машина. Безопасность в пути. Автоцентр «Мариэл». Запись по телефону 911-911. Йошкар-Ола.
12: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами «Эскроу». Звоните 77-00-34.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 770909.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «Въезд запрещен»?
7: Кирпич.
6: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
8: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених по неволе». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
9: Время отдыхать.
10: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
9: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
11: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра.
12: С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8 8362 46 35 23.
3: Опять что-то сломалось. Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
4: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Неофертно. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
5: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
6: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
7: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
8: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йешкар-Оле 42-28-28.
6: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
7: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
6: Интересно?
7: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йешкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
6: Количество предложений ограничено.
8: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йешкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Все для строительства и ремонта в гипермаркетах «Мегастрой». Широкий выбор инструментов по выгодным ценам. «Мегастрой». С нами все получится.
2: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубеж. Надежно и максимально быстро. Компания «Мобиэл». Улица Зарубина, 12А. Звоните 55 25 10. Город Йошкар-Ола.
3: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
4: Восьмое чудо света в Йошкар-Оле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8» — все только начинается.
5: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола. Улица Эшкинина, 19.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: 15.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио. Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
1: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
1: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-пылевым маршрутом через помет и слюну. Ну а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
1: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы – землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией антисейдмен. Геологи шутят. Наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
1: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
2: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история — это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на пасашок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ну, по мне, точнее и не скажешь.
1: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасада объявляет любопытные цены на разные заборы. профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и врожтакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
3: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: прорастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу от 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Мечтаете о собственном помещении для бизнеса? От производственного цеха до торгового зала мы воплотим ваши планы в жизнь. Строим из современных материалов, металлоконструкций, бетона, кирпича. Качественно и в срок. Доверьтесь профессионалам. СК «М Групп». Твой верный друг. Мы строим историю вместе с вами. Йошкар-Ола, Конаково 62, офис 6. Телефон для связи 707767.
3: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.
5: Это «Пульс радио».

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йешкар-Оле 63-50-00.
3: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 26 июня, 19:30, село Шурунжа Маркинского района. Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Вся жизнь – игра. Но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
2: Кирпич.
1: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
0: Время отдыхать.
3: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
0: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А. Акция до 31 мая 2026 года.
4: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
5: Институт переподготовки набирает группу по обучению трактористов, водителей-погрузчика. Внимание! По ценам 2025 года. Приходите. Йошкар-Ола, Медицинская, 17. Звоните 22-35-74.
6: «Стоптанные туфельки». Знаменитая сказка братьев Гримм языком танца. Волшебство, любовь, задорные ритмы и яркие костюмы на сцене Марийской филармонии. Спектакль-концерт с участием юных дарований республики. Всего два вечера. 4 и 9 июня в 18:00. Билеты на сайте филармонии и в кассе. 6+.
7: Телефон рекламной службы 42-28-28.
8: Алло.
9: Да.
8: Привет.
9: Здорово.
8: Слушай, как правильно? Молли или Малли?
9: Молли.
8: Молли.
9: Молли.

0: 16.00. Очевидности, невероятности. На Пульс Радио.
1: Рубрику представляет ООО «Мир кровли и фасада» на Панфилова 10. Телефон Вишкар-Оле 99-40-20.
2: Всем привет! В студии Наталья Деянова. И в этой программе разберем самые интересные события, произошедшие на этой неделе. Топ-3 на сегодня выглядит так.
0: Очевидное.
2: На границах России включили режим «Стоп». Роспотребнадзор усилил контроль, чтобы не пропустить хантавирус, который путешествует не с туристами, а с их пушистыми попутчиками – мышами, крысами и полевками. Вирус предпочитает перемещаться воздушно-пылевым маршрутом через помет и слюну. Ну, а в редких случаях от человека к человеку. Но только если вы очень долго и тесно общаетесь. Так что, если планируете уборку в сарае, наденьте маску, а если сосед чихает после чистки подвала, временно соблюдайте дистанцию. Границы под защитой. Ученые на посту, а мыши? Ну, они просто хотят жить. Но давайте делать это на безопасном расстоянии друг от друга.
0: Невероятное.
2: На недавнем концерте «Металлика» на Олимпийском стадионе произошло то, чего не ожидали даже организаторы – землетрясение, причем вызванное не тектоническими сдвигами, а мощнейшей энергией 80-тысячной толпы фанатов. Когда группа ударила по струнам, а зрители синхронно подпрыгнули в экстазе, местный геодинамический институт зафиксировал микросейсмическое колебание. То ли земля решила станцевать хэдбэнг, то ли просто не устояла перед напором настоящего металла. Ученые, наверное, впервые в истории записали сейсмограмму, на которой пики активности совпали не с разломами земной коры, а с кульминацией антисейдмен. Геологи шутят, наконец-то найдено экологически чистое и музыкально обоснованное объяснение движению литосферных плит.
0: Очевидное. Невероятное.
2: С 2028 года девятиклассников ждет новое приключение под названием «Устный экзамен по истории», о чем бодро сообщил Рособорнадзор, видимо, решив, что школьникам не хватало острых ощущений перед ОГЭ. Теперь вместо того, чтобы просто угадать нужную цифру в тесте, ученикам придется включаться в живое собеседование и доказывать экзаменатору, что они не просто зазубрили параграф, а действительно понимать, почему Петр I прорубил окно в Европу. Экзамен хватит весь курс истории с 5 по 9 класс. Но с хитрым подвохом. Спрашивать будут не даты и фамилии, а умение рассуждать. Видеть связи между событиями и делать выводы. То есть от ребенка потребуют не памяти энциклопедии, а логики философа и красноречия политика. Все это будет проходить по единым учебникам и станет своеобразным пропуском к основному государственному экзамену. Учителя уже потирают руки. Наконец-то можно развивать у детей аналитическое мышление и устную речь. А родители тихонько гуглят, как быстро объяснить разницу между феодализмом и капитализмом, не впадая в исторический ступор. Интересно, что об этом думает наш постоянный слушатель.
0: Мнение диванного эксперта.
3: Вообще-то я лично сдавал историю всегда примерно так. Чтобы получить отличную оценку на экзамене, у нас нужно было ответить не только на два основных вопроса, но и на дополнительные. Хотя, если ты отвечал на билет блестяще, или как тогда называли, развернуто, то и вопросы сами собой отпадали. Но это тем, кому нужна была пятерка. История, по мне лично, точная гуманитарная наука, в которой переплетены даты, имена, события и которые связаны между собой определенной логической цепочкой. Вся мировая история – это история войн. И войны сами по себе не начинались. У каждой были свои предпосылки. И, к сожалению, и сегодня история пишется войнами. Но история — это не только войны. Это еще и искусство, наука и культура. Ну как можно не знать, кто такие Сократ, Юлий Цезарь, Тутанхамон, Леонардо да Винчи, Шекспир, в конце концов. Тутанхамон, на всякий случай, это не сорт испанского сырокопченого деликатеса. Кто не знает, погуглите. У нас ведь так часто про хамон знают, про Тутанхамона не очень. Ну и на пасашок, так сказать, приведу фразу первого величайшего русского ученого Михаила Васильевича Ломоносова. «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего». Ну, по мне, точнее, и не скажешь.
2: В общем, если раньше можно было надеяться на авось и шпаргалку, то теперь придется действительно знать историю. Или хотя бы очень убедительно делать вид, что знаешь. Это был итоговый информационный выпуск. А высокий забор лишает любопытства. Мир кровли и фасады объявляют любопытные цены на разные заборы. профильные трубы и комплектующие забор из профнастила и врожтакетника. Забор 3D и забор жалюзи. Панфилова 10. Телефон 99 40 20.
4: Каждый раз, когда крыша течет, хочется крыть ее... Ну, вы поняли. Но есть способ лучше. Кройте по-человечески. Металлочерепица, профнастил, фальцевая и мягкая кровля. Все для фасада. От металлического и винилового сайдинга до фасадных панелей и планкина. Вся водосточка в мире кровли и фасада на Панфилова 10. Помогаем крыть по доступной цене. Телефон 99 40 20. Йошкар-Ола.
0: Очевидности, невероятности на Пульс-Радио.

0: разовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300. 7+.
1: Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта, подробности у продавцов консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
2: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты, уютная и теплая атмосфера, безболезненное лечение. Первомайская, 49, мы в Йошкар-Оле, 33-91-23, ООО «Надежда».
3: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства. Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно. Интересно? Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54. Количество предложений ограничено.
3: 28 и 29 мая в 18:00 в Мариинском театре юного зрителя премьера. Комедия «Шонго Качи. Жених поневоле». Спектакль о семейных узах, о преодолении одиночества, о выборе дальнейшей судьбы. 12+.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните. 44 68 68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке.
6: Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
7: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Программа «На пульс радио».
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли под открытым небом. 5 июня, 19:30, поселок Новый Тарьял, стадион «Строитель». Музыкальная комедия «Небесный тихоход». Знакомые всем песни, зажигательные танцы и прекрасная игра актеров. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба», «Йошкар-Ола», улица Эшкинина, 19.
3: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
4: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
5: Пора раздвинуть стены.
4: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция в Йошкар-Оле, 42 28 28.
6: Семейный клуб «Центр притяжения». Место для роста и развития. Обучаем и развиваем. Приносим пользу всей семье. Комплексное занятие для детей от 2 до 6 лет. Подготовка к школе и занятия по основным предметам. Территория общения для подростков. Иммерсивные спектакли и мастер-классы в «Центре притяжения». Поселок Красногорский, Гагарина, 8. Телефон плюс 7 917 707 71 41.
7: Центр притяжения.
8: Лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон Йошкар-Оле 330-300.
9: 7+. Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт, 18В. Телефон 23 20 12. Неофертные подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
10: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: реклама на Пульс Радио.
1: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон Йошкар-Оле 63-50-00.
3: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
4: Кирпич.
3: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 55-01-01.
5: Прошлый век! Отбрось косу! Купи мощный бензиновый триммер Edon GT430 по цене 5490 рублей. Выгодность очевидна. Спеши купить по акции до 30 июня. Магазин «Электрик», Луначарского, 52. Ваш газон, наш Edon GT430.
6: ИП Шайхутдинов, 2026 год.
7: Экспресс-доставка в Москву, Казань, Нижний Новгород. На следующий день. В руки. Доставка в любой уголок России и за рубежом.

0: Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола. Вкусно есть, полезно.
1: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кырли, 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
2: Опять что-то сломалось! Хватит метаться по мастерским. Сервис 220 инструментов. Ваш единый центр для ремонта всей техники. От телевизора до перфоратора. Решим любую проблему. Не ищите! Просто сохраните номер 345-220. Запомните, 220 инструментов. 345-220. Йошкар-Ола.
3: Все для стабильной работы водопровода, канализации и отопления на Сернурском тракте 20. «Аквамастер» дает гарантию на насосное оборудование, предложит комплектующие для работы, дренажные и канализационные трубы, трубы ПНД, поможет в выборе радиаторов. «Аквамастер» – уверенное качество, доступные цены. Телефон в Йошкар-Оле 440303.
4: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
5: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
6: Йошкар-Ола.
7: Дом начинается с забора. А забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут «Стальснаб», металлобаза «Стальснаб»,
8: Прохорова, 45В.
7: Телефон в Йошкар-Оле 316-222.
9: Пара-па-парам, пара-па-парам.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Мы на...

0: SKM Group – твой верный друг. Звонить 707-767.
1: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
2: Телефон рекламной службы 42-28-28.
3: На все времена. Это «Пульс радио».

0: Реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите!

0: Выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
1: Баскетбольный клуб ЦСКА открывает школу баскетбола в Йошкар-Оле для детей с 3 до 16 лет. С детьми занимаются опытные тренеры-наставники. Обучаем мальчиков и девочек. Просмотр в Академию ЦСКА. Фирменная форма. Сильное сообщество тренеров и администрации клуба. Запись на тренировки открыта. Присоединяйтесь к команде чемпионов. Первая тренировка бесплатна. 900-776.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
3: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
3: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
4: Жара. Мотор перегревается. Не ждите. Замена антифриза. Ремонт системы охлаждения. Автоцентр «Мариэл». 911-911.
5: А я на гитаре могу.
6: А я клавишник от Бога.
7: А меха все мои.
6: Какие меха?
7: Ну, гармонь, баян, аккордеон. Все есть в шоу-технике. Если оркестр закупается в шоу-технике, то ты где? Шоу-техника. Первомайская, 160. Телефон в Йошкар-Оле. 41-25-61.
8: Все залито водой. Разбухла мебель. Забудь этот страшный сон. Дизайн мебель. Новая эра изготовления мебели. Лазерная кромка. Бесшумное соединение. Уникальная технология с непревзойденной защитой от влаги и пара. Избавь себя от проблем. Заказывай мебель в ДМ. Дизайн мебель. Телефон Йошкар-Оле 770909.
9: Хотите построить дом, но не готовы тратить все сразу? Строительная компания «Аркон» предлагает поэтапное строительство вашего дома. Начните с фундамента, распределите расходы на несколько лет и экономьте без кредитов. Работаем со счетами эскроу. Звоните 77-00-34.
10: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
11: Йошкар-Олинский учебный комбинат предлагает уютные комнаты для проживания и временного пребывания для жителей, гостей, республики и организаций. Низкие цены. Звоните 8-83-62-46-35-23.
12: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90-20-20. Йошкар-Ола.
13: Телефон рекламной службы 42-28-28.

От метро я в последний шагну в вагон. Дни совместные плейлистом сквозь ностальгию вспомню. Сломан лифт, ты идешь пешком, нам сценарий уже знаком. Лишь сегодня все по-другому, простимся с зимою, помнишь? В декабре

0: Программа «На пульс радио».
1: Каникулы в мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
2: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Era Life. Подробности на Ленинском проспекте 68. 18+.
3: Стрижка не должна кричать, она должна делать вас привлекательнее. Студия красоты «Алиса». Мы создаем стрижки, которые подчеркивают вашу внешность, красиво лежат в любую погоду, легко отрастают и не требуют сложной укладки. У нас спокойно, уютно и с заботой о каждом. Студия красоты «Алиса». Красноармейская, 118А. Телефон 28-88-71.
4: Открой сезон шашлыков с Юла-Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Юла-Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Юла – вкусно есть, полезно.
5: Кадры решают все, и каждый может быть лучшим. Скоро в селе Вятском Советского района пройдет региональный этап всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор». Победитель получит 150 тысяч рублей и представит республику в финале. У сельского труда есть свои герои. Высокие технологии, точность и наше уважение. Ждем вас 29 мая. Болеем за своих.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Кто обожает лепить, салаты рубить и колбасу готовить? Это безумие. По-нашему. На производство срочно требуются коренщицы, уборщицы, наборщицы, лепщицы, кондитеры, повелители салатов и колбас. Зарплата – сказка. Звоните 97-97-15. 97-97-15. Город Йошкар-Ола.
2: В магазин «Стройград» обращаются не только за материалами для ремонта, но и за персональным подходом. Почему, спросите вы? Потому что вам не нужен ремонт, как у всех. Огромный выбор отделочных материалов для вашего ремонта в «Стройграде» на Ивана Кирли 48. Поможем сделать ваш дом особенным.
3: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой UnionPay от Россельхозбанка.
4: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rshb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
5: Маршрут обновлен.
6: Планируете маршрут на юг? Проверьте двигатель, кондиционер и тормоза. Не рискуйте отдыхом. Автоцентр «Мариэл» 911-911.
7: А мы продолжаем игру у Васильича в копеечке. Как в народе называют знак «въезд запрещен»?
8: Кирпич.
7: Правильно. У Васильича в копеечке кирпич всегда в наличии, а въезд разрешен. Это ж копеечка. 550101.
9: Парапапарам, парапапарам.
10: И действительно, пора по парам. Большое поступление обуви в магазинах «Рикер». Пара из весенней коллекции, пара из летней. И ваш сезон будет «Рикер». «Рикер» – ваше удобство в новом туфельно-сандальном сезоне.
11: Все для приготовления домашних напитков. Самогонные аппараты, пивоварни, ингредиенты и комплектующие. В сети магазинов «Колба». Йошкар-Ола, улица Эшкинина, 19.
12: Все для стабильной работы.

0: Хрусталь Снаб. 316-222. Прохорова 45В. Подробности уточняйте у менеджеров компании.
1: Топ-3 ошибок при заказе автомобиля из-за рубежа. Обратиться к непроверенной организации. Пропустить скрытые условия в договоре. Самому вести машину.
2: Какие есть варианты? Твое авто. Подберем и привезем под ключ из Европы или Азии. Твое авто. Никаких скрытых условий. Быстрые сроки доставки и сигналка в подарок. Твое авто. 909-909.
3: Пешкарова. Только до конца мая у официального дилера «Лада Парус» финальная распродажа автомобилей 2025 модельного года с максимальной выгодой до 600 тысяч рублей. Если «Лада», то «Парус». Сернурский тракт 18В. Телефон 23-20-12. Не оферта. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки действия акции до 31 мая 2026 года.
4: С чего начинается отдых? С комфортного перелета, красивого отеля, роскошного пляжа, радушного приема и ярких впечатлений. Отдых начинается с «Пегас Туристик». Турагентство «Пегас Туристик» в городе Йошкар-Ола, улица Первомайская, 77, телефон 38-40-05.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Хочешь ритма? Включи пульс. Пульс радио.
1: 103.8 FM.
2: Положи голову мне на колени и расскажи, как от всего устал. Расскажи про тех, кто тебя сильно бесит. Я на твою сторону.

0: реклама на Пульс Радио.
1: На Пульс Радио.
2: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьева, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
3: Каникулы в Мультискилл. Летний мультисад для дошкольников и городские летние каникулы для младших школьников. Запись открыта 23-26-33, 23-26-30. Мультискилл. Здесь у детей есть детство.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство «М-Тур» – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. «М-Тур» – ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 200212.
5: Открой сезон шашлыков с Йола Маркет. Насладись ароматом жареного шашлыка и раскрывающихся на гриле специй. Только в мае во всех магазинах Йола Маркет. Шашлык фирменный всего 479 рублей за килограмм. Йола – вкусно есть, полезно.
6: Сломалась ручка? Нужен новый замок? Огромный выбор дверной фурнитуры в магазине «Замок Маркет». Качественные замки, стильные ручки, надежные петли. В наличии по доступным ценам. Магазин «Замок Маркет». Ждем вас. Ширяйкова, улица Луначарского, 52А. Звоните 90 20 20. Йошкар-Ола.

0: Звонить 707-767.
1: Мебель – украшение вашего дома. И зависть подруг. Компания «Дизайн Мебель» умеет создавать креативную мебель, чувствует и понимает покупателей, ищет и находит интересные решения для любого пространства. Погрузись в мир индивидуальности своих сокровенных желаний вместе с «Дизайн Мебель». Телефон в Ешкарале 770909.
2: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
1: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
2: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
1: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Молочный завод приглашает инженера-энергетика, контролеров отдела внутреннего контроля. Достойная заработная плата. Звоните. Телефон в Йошкар-Оле. 63-50-00.
4: Освободите себя от забот. Строительная компания «Аркон» возьмет на себя все. От оформления разрешительных документов до установки мебели. Нет земельного участка? У нас есть. В отличном коттеджном поселке недалеко от города. Звоните 77-00-34.
5: Телефон рекламной службы 42-28-28.

0: Программа «На пульс радио».
1: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Ешкар-Оле. Звоните 42 28 28. 42 28 28.
2: Дом начинается с забора, а забор со Стальснаба. Профлист и металлоштакетник по наличию. Под заказ до 30 разных цветов. Металлокаркас на любой вкус. На нашем заборе пишут: Стальснаб. Металлобаза Стальснаб.
3: Прохорова 45В.
2: Телефон в Ешкар-Оле 316-222.
4: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Ешкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
5: Праздник народной музыки. 7 июня в 18:00. Марийская филармония приглашает на концерт «Волжская рапсодия». Выступает прославленный оркестр имени Калинина из Волгограда. В программе от классики до современных хитов в русском стиле. Билеты в кассе и на сайте Марийской филармонии. 6+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс-радио.
1: Только до 31 мая в Баумаркете скидка до 30% на весь электро- и бензоинструмент, садовую технику и строительное оборудование. Приходите, выбирайте, экономьте. Соловьёва, 22. Подробности акции в магазине. 26-й год.
2: Путешествие по всему миру легко. Покупки в разных странах выгодно. Расплачивайтесь за границей картой Union Pay от Россельхозбанка.
3: Информация действительна с 9 февраля 2026 года и может быть изменена. Подробная информация об условиях продуктов, тарифах и мерах безопасности по телефону на официальном сайте rskb.ru и в офисах АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банк России номер 3349 от 12 августа 2015 года.
4: Время отдыхать.
5: Да уж, красиво жить не запретишь. Нынче отдыхать дорого.
4: А Стэнет и Черри путешествовать и отдыхать выгодно. Программы и субсидии от салона и производителя сделают покупку выгоднее и приятнее. Экономь до 560 тысяч рублей. Путешествуй и отдыхай Стэнет и Черри. 64-20-40. Кокшайский 49А.
3: Акция до 31 мая 2026 года.
6: Восьмое чудо света. Ешь-короле. Кинотеатр «Супер-8» — это максимально высокий уровень кинопоказа. 5 комфортных просторных кинозалов, детский лабиринт и большая игровая зона. Лучшие мировые кинопремьеры. «Супер-8». Все только начинается.
7: Хотите попробовать что-то новое, необычное и взрослое? Тогда вам точно Vera Life. Волнующие подарки, игривое белье, косметика для двоих, массажные масла, свечи и многое другое ждет вас в магазине для взрослых Vera Life. Подробности на Ленинском проспекте 60.

0: Скажите «А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
1: Телефон рекламной службы 42-28-28.

и не для нас. Ты знаешь, что порой я просто не вывожу, и в голове мысли шум, мысли такая жуть. Не знаю, если кто-то на небе, но я прошу, чтоб было все хорошо каждому, кто пришел в мою

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Им надоели душные офисы. Им наскучило однообразие. Их утомила постоянная суета. Они выбрали «Солдата удачи».
2: Сегодня в моде активный отдых. Парк приключений «Солдат удачи» приглашает всех любителей острых ощущений получить свою порцию адреналина. Телефон 91-23-55. Парк приключений «Солдат удачи». Активный отдых.
3: Центр «Мой бизнес» специально для субъектов малого и среднего предпринимательства.
4: Заяви о себе и своем бизнесе. Размести рекламу на Пульс Радио и Авторадио и подними продажи до максимума. Расскажи о товарах, услугах, скидках и акциях бесплатно.
3: Интересно?
4: Получи услугу в самое ближайшее время. Подробности по телефонам в Йошкар-Оле 42 28 28 и 34 19 54.
3: Количество предложений ограничено.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Театр «Шкитана» приглашает вас на спектакли «Под открытым небом». 29 мая, 19 часов, деревня Чиндемерово Сернурского района. Музыкальная комедия «Летняя ночь». Знакомые мелодии, искрометный юмор и искренние чувства. Проведите летний звездный вечер вместе с театром «Шкитана». Подробности в нашем официальном приложении «Шкитан-театр» скачивайте на Рустор или по ссылке в официальной группе ВКонтакте 12+.
2: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. Смех сквозь слезы и философия войны на сцене Русского театра драмы. С большими гастролями в Йошкар-Оле, музыкально-драматический театр Херсона с драмой «Вечно живые» и безумно смешной чеховской комедией «Семейное счастье». Билеты на сайте и в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42-28-28. Снова гром по небу раскатится, но гроза пройдет.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Сломалась теплица? Пора менять на надежный, проверенный поликарбонат.
2: Поликарбонат «Актуаль Био» специально разработан для теплиц. Его уникальный активный биослой ускоряет рост растений и повышает урожай.
1: Купите сейчас в магазине «Теплый» и заберите, когда удобно. У нас бесплатное хранение.
2: Магазин «Теплый», Медведева, Чехова, 8Б. Телефон 313-940. 313-940.
3: Дом мечты. Один звонок. SKM Group. Построим в срок. 707-767. Дома из кирпича и блоков. Для комфортной жизни. SKM Group. Твой верный друг. Звонить 707-767.
4: Мечтаете об идеальном отдыхе на море? Туристическое агентство M-Tour – ваш путеводитель в мир незабываемых впечатлений. Мы предлагаем популярные направления, комфортные отели и яркие впечатления. Сентур, ваши мечты о море становятся реальностью. Забронируйте свой отдых уже сегодня. Дом быта, второй этаж. Звоните по телефону в Йошкар-Оле 20-02-12.
5: Кинотеатр «Супер-8». «Супер-8». Мы стали ближе. Покупайте билеты онлайн на сайте super8.rf.
6: Телефон рекламной службы 42 28 28.

темными ночами бьемся все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой синхронизируем.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Детский лагерь активного отдыха «Солдат удачи» объявляет набор детей на летние каникулы. Военно-патриотические, туристические и спортивные смены по 12 дней. Проживание, пятиразовое питание, множество развлечений и бесценный опыт для вашего ребенка за короткий период времени. Звоните и записывайтесь прямо сейчас. Телефон в Йошкар-Оле 330-300.
2: У вас осталась запись свадьбы на видеокассете. Вы снимали, как растет ваш ребенок, а теперь не можете посмотреть. Бобины с любимыми аудиозаписями пылятся на полке. Оцифровка аудио и видеокассет в Йошкар-Оле. Звоните 42 28 28 42 28 28.
3: Вся жизнь – игра, но в драмтеатре и интересней. На сцене – жизнь. В Академическом русском театре драмы «Аллергия» на хандру и скуку. Прогоняем их классикой мировой комедии. 24 мая – искрометный спектакль «Одолжите тенора». 31 мая – уморительные «Три счастливых дня» в Париже. Подробности на сайте. Билеты в кассе театра. 16+.
0: Телефон рекламной службы 42 28 28.

0: Реклама на Пульс Радио.
1: Выпускной, юбилей, свадьба, соревнования, открытый урок, конференция.
2: Готовите крутое событие, а попасть смогут лишь избранные.
0: Пора раздвинуть стены.
2: Закажите видеотрансляцию вашего события, и к вам присоединятся ваши близкие, друзья и коллеги. Профессиональная многокамерная видеотрансляция. Ваши эмоции в прямом эфире ВКонтакте. Видеотрансляция Вишкороле 42-28-28.
3: Йопарасатейка. Не весь алфавит нашего утра. С 7 до 11 утра по будням с нами семейная стоматология «Скажите А». Опытные стоматологи и ортодонты. Уютная и теплая атмосфера. Безболезненное лечение. Первомайская, 49. Мы в Йошкар-Оле. 33-91-23. ООО «Надежда».
4: Телефон рекламной службы 42-28-28.
5: Забыла про тебя, и мой голос охрип, я петь не мог. Я кричал эти песни про тебя, забыл.

0: Иногда тебе кажется, что все идет не по плану. Но потом понимаешь, а так даже интересней.
1: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.

О, моя птичка, расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства. Просто

0: Бойс Радио. 103.8 FM. 103.8 FM.
1: Знаю, что их зеркала, мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
2: В комнате моей теперь бардак.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

Передачи, круглосуточно распространяемые в эфире радиоканала «Пульс Радио», предназначены для возрастной категории старше 16 лет. Свидетельство о регистрации СМИ радиоканал «Пульс Радио», серия L, номер ТУ 12-00-265 от 27 октября 2020 года. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Мариэл.